0: Yes, yes, yes, yes. Get us. Я хвастаюсь. Я на фаю. Спасибо. Я бунду.
1: Я чего не вот тебе сыбы не. Так мне все пенсии не. Мию цело, ты же не миси. Не дождя мне чукулю дао чу бе ци гек ни мун тир. Дала ми я ту чебе чо нянго тим та буди инсин. Арахан гэвэй нэхэб тэр, лүбүүдүү гагцай түйсу самжай түйн енцэр шигэй гэж цэжэг чэнч. Нанцүй кааньян чүг мэн нэнгүй юй, уэнгян мүйүүг цовэй чэ, гонэ дангмханбуа гүгдэб чэва шир жэду. Мэзэ тэр, арахан гэвэй енэй гэнюй мэн, уэнгян хадэй түйсу дала дауэй норгам шиг
2: тонэй
1: түйцүй кялу чэм чэнчэн
3: мэн.
1: 나라
2: 지금
3: 내

0: ཚོལབ ལ གུག ཤུག ཆོད རེད ཚོལབ ཕེ ཡོད དེ རང གི སེམས ནང གི མ ཡིབ དེ ཚོ ཁེ ཤུ ཆེན པོ ཤེ ཕི ན ཚོལབ ཏིབ ཏུ དེ རང གི སེམས ནང གི མ ཡིབ དང སེམས ཅེ དེ ཚོ ཉིམ དོ ཁེ ཆུ རེད ཡིམ མ ཅན ད ཚོ ཤེ དེ ད ད ཚོ ཤེ དེ ད ཚོ ཤེ དེ
1: Жай нем до кейо.
0: О. Не ралке кем там стего.
2: Дюнго! Хауха га наза юу чэгри. Масэ нируши яр яр жури. Шинтора тарсу лериги. Зумди ба бижуди чэгри. Га гёмшури.
3: 让个新规呗，跑完有个让个去老油的，点点老油的。雅姐
1: 啊，
3: 寻找他的身体，起来去一下，雅姐。
0: 다쑤시다게